0: Ново, ново, ново.
1: Я ви тебе, тебе дао све. Пола себе ради тебе, река бигаме. Я ви тебе, тебе дао све.
2: Тома, за тебе.